0: Кафе Лаунж.
1: Let's ride some hits.
2: Патраги, та рано джигере хунде сакате. Та рано джигере хунде сакате. Та рано джигере, та рано джигере. Та рано джигеро ке те арребате.